Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

мной, скажи, зачем и почему? Тебя так нежно я люблю. Зачем все мысли о тебе?

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

Ясно, что года летят, не надо их считать. Тем букетом молодых цветов я дал понять.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить.

если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны, положи на сердце руки, пусть еще напряжены, помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Всем привет! Всем здравствуйте! В вами не Валифуевка и Попови Поклюкива в Нальке кто? А пока я хочу купить и к нам на радио или на Вига Дан Гивейданту и Гивей не Валифуевку. Ну то поехали. Всем хорошего настроения.

Ну что, так я ямка позвитая. Накинаем на фифики. Попозже поклёкивай узнальчики. Кто? И первый каповики на момент. Китотик фен. А каповики на узнальчики какая-то.

А я хочу крутить пивно. Я рядом фневка. Да я в фневке, но фневки еще пока нету. Но я крутой этот.

0: Дай фукаю кики так. Мои кляби.
1: Я не знаю, что мне надеть на встречу к тебе, я не приду.

А теперь две косяка пив на автомат. Люки век принимай, мувика не полярчик.

Anche più munit pipnam. Но не волит мама, а поет по-английски написанная. Не смогу почитать.

Pafuyu fayım dandeya kafika pengimai pengimai.

0: Anche Peppa Frio Fame. Петалик, навевает песна. Принимай кофеек от меня песенку.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, моя?

Вот такая повышенная пивна. А теперь помогит пивна. Андрей Губин танки. Потатуем немножко теперь. Да я всех ленивых. Вы уфакиель. Принимайте.

Павокетет на плечи. Не могу! Верю, говорю, поверю. Сказочная встреча. Да я котика.

после этой песни повыкет клипа Дева в мёрке огном и холодом для кофека.

А потом каждый написано, есть одна красивая девочка. Это поэт Данил Тумин.

После этого трека я калифорния, Катика Пепна, Фоки Монако, Лёса Кибот. Принимай кофеек.

Marke Film, der Junge die Ruhe verliert. Der Grafiker.

теперь позвучит песня, где я Света Гуфкова и его девушки. Он ничего не знает о клявке. Понимаете, Гавриил Светогорский и Лена.

А я вот такой птичка. Я с тобой. Певна навивается. Навивается. Да я Гевеля Фита Грузского и его девушки Геровские Лени принимайте. Да, не интересуя нам всем.

0: прикрываю Левеля Фельдоговского. Он меня помог ему. Помогу тебе. Я помогу тебе. Левель Фельдоговский, принимай микрофончик. Я тогда никуда не ухожу. Помогаю тебе.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский, научной радиостанции «Лидер». Сегодня у нас необычный стол заказов. Сегодня со мной и вместе с вами со мной принимает заказы нежное солнышко, поэтому кидайте заказики как ей, так и мне. Будем выполнять их заказы, ваши пожелания, привет и поздравления. А в 15.00 я проведу тематический эфир, так как у Евгении, у мамы день рождения, у нашего, у диджея. Буду поздравлять и ставить поздравительные песни. Я решил сделать наоборот, начать со стола заказов. А пока заказиков нету, я поставлю первую песенку. Это будет песня в исполнении Юрия Лозы «Плот». Давайте послушаем ее.

0: Прозвучала песня в исполнении Юрия Лозы. Это был «Плод». Пока у меня заказиков нету, я передаю эстафетную палочку «Нежное солнышко» и спрошу, есть ли у тебя заказики?
1: У меня заказиков нету. Пока что. А я
0: поставьте
1: хочу
0: да что-то от себя.
1: Глупо не гляд. Меня в кандалек и бед.

Превозмочь, ляжет рядом, мой привстанет и пойдет гулять всю ночь. То туда, а то оттуда, как отбойный молоток. Было бы поспать не худо, но несет любви поток. Мои слова.

0: Вот такая поводная. Пифля моя моивка, глупой не гляд, а я перелезу к тебе. Тебе, гевельфитаку, говки и в ковик, у тебя в ковике и нет.
1: Пока заказиков у меня нету, но мы ждем ваших заказиков. И сейчас я пока от себя поставлю песню для всех. Это будет Михаил Звездинский «Очарована, околдована».

0: Это был Михаил Звездинский, а сейчас я передаю нежному солнышку.
1: А кипей. Кигранка. Для не верю Гуфкова. А я пошла и в как подарили я.

0: Вот такая погода и описана. Гигантка. А теперь передаю Гвею Фейсогубскому. А я пошел искать песню. Принимай.
1: Спасибо за эстафетную палочку. Пока заказиков нету. Продолжается 100 заказиков. В 3 часа будет у меня эфир. У меня уже будет тематический эфир. Проведу я уже его я. Ну, я нашел пока песенку. Давайте послушаем группу «Звери», напитки покрепче. Только, пожалуйста, не употребляйте алкогольные напитки, особенно в жару. Развезет. И вообще распитие спиртных напитков в большом количестве вредит здоровью. Будьте аккуратны.

0: Это была группа «Звери». Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление спиртных напитков вредно для здоровья. А сейчас нежное солнышко принимает микрофончик.
1: Поздравить твою маму днём рождения. Здоровья, счастья и всего самого наилучшего. И я хочу поздравить днём рождения, мама.

Сегодня праздник, самый светлый в этом мире. День, когда родилась ты, моя святыня. Мама, ты источник силы и тепла. Благодаря тебе я знаю, что есть доброта. Твои глаза, как два сияющих маяка, что направляли в детстве

0: Я горжусь тобой безмерно. Ты пример того, как нужно жить искренне. Спасибо за все, что ты для меня сделала. С днем рождения, родная, ты моя королева.
1: А теперь передаю Гевилю Фивии Таковскому. Принимай микрофончик в офебальную палятику.
2: Спасибо, нежное солнышко, за микрофончик. Я сейчас хочу поставить песню, ее, конечно, все знаете. Это мистер Кредо «Чудная долина».

0: Это был мастер Кредо, дорогие радиослушатели. У нас остается буквально немножко времени, буквально 20 минут. Я передаю нежному солнышку.
1: Да, ведь плана его нету. У него проблема фарики нет, а пифля набивает они в куртай.

0: принимаем эту фиесту на любую кику. Во флебо на любую кику.
1: Спасибо, нежное солнышко, но мы сделаем немножечко сейчас по-другому. Потому что у меня будет тоже праздничный эфир, я буду проводить потом после меня диджей Эвелина. Я предлагаю тебе попрощаться со слушателями до следующего эфира и поставить песенку для Данчо, конечно же, он ее ждет, поэтому закончи эфир и как раз передай мне, а потом я уже буду ставить треки.
0: Фу-фу поталю, да я Данто, да я моего любимого. А Милявка, да не тумин, исполняет песню, и всем да вкусит реки, увидимся на ноги любит. Ватая веки кивов по московскому времени. Всем пока-пока!
2: Всем привет!

0: Надень.
1: После этого трека я передаю Гвилю Фредоговскому. Принимай, а я ухожу. Всем пока-пока.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский. И сейчас необычный эфир, сейчас эфир посвящен дню рождения замечательного человека, мамы нашего диджея, коллеги Евгении. И сегодня я хочу провести для Людмилы Николаевны Яковлевой эфирчик, поэтому... Если Женя слышит или кто-то ей передаст, напишите, пожалуйста, в болталку или в личку Евгении Яковлевой, диджея, коллеги, это вас касается, что посвящен эфир Евгении мамы Людмилы Николаевны. Пускай подключатся и послушают. А я хочу сказать, что поздравляю Людмилу Николаевну с днем рождения, желаю ей счастья, здоровья, любви, мира. Всего самого наилучшего. И, конечно же, слушать нашу радиостанцию «Лидер» и быть с нами. А я хочу начать эфир со стихотворения. Тебя, Людмила, поздравляю, ты словно ранняя заря, и люди милые называют тебя, поверь, совсем не зря. Ты добротой своей душевной на ласку даришь и тепло, и утро новое встречая, ты улыбаешься светло. Любви добра тебе желаю и исполнения мечты, мир через сердце пропускаешь, чтобы была счастливой ты. И хочу поставить песню в исполнении Юрия Шатунова «С днем рождения».

Прошу прощения, дорогие радиослушатели. И сейчас я хочу прочитать следующее стихотворение. О, сейчас я прочитаю, я его только найду. Секунду. В свой день рождения, Людмила, ты сообщение открыла. А тут тебе от нас привет. Желаем долгих-долгих лет. Что праздник свой такой прекрасный, каталась ты словно сыр в масле, а каждый следующий денек горелся девочки огонек. Следующая песня, которую я поставлю, будет в исполнении Ирины Аллегровой. Песня называется «День рождения». Поехали!

Это была Ирина Аллегрова с песней «День рождения». Для Людмилы Николаевны Яковлевой сегодня у меня эфир. Для мамы Евгении, которая у нас является диджеем нашей коллеги, я хочу поставить следующую песню, но прочитать стихотворение. Людмила, желаем Люда, от сердца желаем успеха, желаем здоровья тебе и родным. Желаем веселого, чистого смеха и счастья желаем потоком сплошным. Желаем жить ярко, не зная препятствий, желаем сбываться красивым мечтам. Желаем успеха, много богатства, удача пусть будет с тобой тот и там. Сейчас я хочу поставить песню в исполнении Дмитрия Маликова, а это будет, конечно же, «С днем рождения, мама».

Продолжается наш эфир. В этом году, я так понимаю, юбилей у Людмилы Николаевны, как и у Светланы Павловны, у моей мамы, вроде как. Но я хочу прочитать следующее стихотворение. «Поздравляю тебя, Людмила, будь всегда молодой и красивой, и такой же задорной и милой, самой радостной, самой счастливой. Пусть удача тебя обнимает, и в душе тебе твоей солнышко светит. Долгих лет и здоровья желаю». И любви самой сильной на свете. И хочу поставить для Людмилы Николаевны замечательную песню. Я знаю, что она ее очень любит. И это будет Алексей Глызин «Зимний сад». Это от меня подарок. Принимайте, Людмила Николаевна.

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Людмила Николаевна, в этот самый важный для вас день я хочу сказать следующее. Конечно же, настоящий мужчина должен, конечно же, как говорится, посадить дерево, воспитать сына, сделать счастливую жену и много-много чего хорошего, полезного и доброго. И, конечно же, я считаю, что вам, Людмила Николаевна, в этом плане повезло. Да, мне, к сожалению, не удалось познакомиться с Сергеем, но я хочу вспомнить вашего мужа, отца Жени. Я думаю, что это будет уместно, потому что, конечно же, благодаря ему родилась эта замечательная семья. И я очень уважаю Женю, очень счастлив, что я с ней познакомился. Даже коллеги, даже дружим, но тем не менее очень хороший человек был. Я хочу прочитать стихи его памяти. «Меня с тобой жизнь свела, не зря. С тобой я расцвела. Я так люблю тебя, ты знаешь. Ты как никто все понимаешь. Ты мой мужчина, мой герой. Я очень счастлива с тобой. Я счастье женское познала. Ведь до тебя любви не знала. Никто кроме тебя не нужен. Я замужем за лучшим мужем. И хочу поставить песню. Это будет Михаил Боярский. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь».

Вот такая песенка прозвучала. Мне поступил заказ тоже на поздравление для Людмилы Николаевны от Сергея 72. Пока я его ищу, у меня сейчас по плейлисту следующая песенка от дочери. Поэтому, если Евгения слышит и у Жени есть право микрофона, то я предлагаю сейчас Жене поздравить маму, сказать ей от себя слова. Я поставлю эту песню, а следующей песне я поставлю то, что заказал Сергей 72. Если Женя слышишь, тебе слово.

Итак, у меня сейчас будет песня как раз от дочери для мамы, поэтому я хочу предоставить возможность Евгении поздравить. Если она хочет и может выйти, то, пожалуйста, микрофончик твой.

Я так понимаю, Евгения отошла или занята. Ну ничего страшного, я тревожить не буду. Тогда просто поставлю песенку. Людмила Николаевна, эта песенка называется «Мама, мамочка». Она для вас. Я специально ее для вас нашел, приготовил, и сейчас я вам ее поставлю.

Вот такая песенка прозвучала, дорогая Людмила Николаевна, это все для вас. Сегодня мой эфир, который я веду, это он для вас. Я хочу сейчас дать слово как раз доченьке, если есть возможность какая-то, и она может подключиться, пусть она поздравит. И следующую песню я уже тоже поставлю, поэтому я даю слово для поздравления Евгении Яковлевой. Это дочка Людмилы Николаевны. Конечно же, она сейчас, если может присоединиться, она скажет поздравительные слова для мамы.

Ладненько, сидят, значит, за праздничным столом, празднуют. Людмила Николаевна, Сергей 72, наш коллега, хочет поздравить с днем рождения и хочет, чтобы я поставил его песню «Мои года, мое богатство».

года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время

Я прочитаю следующее стихотворение. Напоминаю, у меня есть галочка. Можете позвонить в эфир, поздравить сегодняшнюю юбиляршу с днем рождения и также передать привет, поздравления. Я с удовольствием это все сегодня для вас организую. Я прочитаю следующее стихотворение. С юбилеем поздравляем и желаем от души и силы, крепкого здоровья, счастья, радости, любви. Чтобы было настроение, юмор, солнце, позитив. Просто жизнью наслаждение, чтобы исполнились мечты. И не важно это вовсе, сколько насчиталась жизнь. Главное же улыбаться и всегда вперед идти. И сейчас, Людмила Николаевна, для вас прозвучит песня Татьяны Булановой «Этот праздник, день рождения».

Продолжается наш эфир, посвященный юбилею Людмилы Николаевны. Кто хочет, может позвонить в эфир и передать поздравления. Кнопочка «Принимать звонки» у меня включена. А пока я прочитаю стихотворение. С юбилеем поздравляю, счастья и добра желаю. Пусть исполнятся мечты и в душе цветут цветы. Доброта, здоровья, мира, чтобы это... Чтобы все, что нужно было, ярких дней уважения, праздничного настроения, вдохновения и удачи. Только так, а никак иначе. И вас Людмила Николаевна поздравляет с днем рождения, замечательный исполнитель. Это будет Михаил Михайлов. Называется песня «С днем рождения». Сегодня все для вас.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. С юбилеем, с днем рождения, от души добра везения. Солнце в небе, счастье, мира, чтобы чего захочешь было. Пускай исполнится желание и успехов процветания, новых целей и побед, никогда не зная бед. И друзей самых отличных, и доходов лишь приличных. Море счастья, позитива, чтобы жизнь была красивой. И для вас прозвучит песня Людмила Николаевна. Марина Александрова, сестра-сестренка.

Продолжаем дальше. Поздравляем с юбилеем и желаем от души позитива, вдохновения, исполнения мечты, счастья, радости, огромной солнца в небе, там и тут, романтических мгновений, ярких, сладостных минут и удачи вездесущей, оптимизма, доброты, сил, удовольствия, достатка и душевной теплоты. Сейчас для вас прозвучит Людмила Николаевна песня. Это будет детский хор «Великан». День рождения.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира... Так, что-то у меня тут не то где-то, что-то. Сейчас я поправлю. Вот это я не понял. Почему я сам себя слушаю? А, вот почему. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие 2 часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает. А слушают нас сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мегамикс Музик, и потом еще присоединится Чистый Кайф. А также слушают нас на наших чатах партнеров. Вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, и если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока от меня вам будет Тюменочка, ну куда мы без девочек?

Оля, Ольга, если ты думаешь, что я забыл про твой вчерашний заказик, то ты ошибаешься. Я ничего не забываю. И вот твой заказик, который я вчера не смог просто вытащить. Сердцем пишу тебя. Принимай, Оля.

Вот такой заказик я выполнил, этот заказик даже со вчерашнего дня, а то ли Ольги было. Данча, котик, диджей, ядрёна кочерышка, у нас нежное солнышко, ну вся исчесалась, ну помоги ты ей. Говорит, хочу тебя срочно. Принимай, для тебя.

Вот так срочно нежное солнышко хочет котика Данчо. А Вячеслав всех вас приветствует и говорит: здравствуйте, гости! Принимай слово!

скрипач, а идыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень,

творится в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

скрипач Аиды Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

надо, ай бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право мне.

Вот такой заказик у меня был от Славы. Я не тот и не другой, а это будет от меня. И вот угадайте, какой же я.

Вот такой заказик у меня был для Данча от нежного солнышка, говорит мне, больше никто не нужен, кроме Данча. Ну что ж, Данча, влипочкарик. Славик 61 заказал мне домовой чат. Ну что ж, послушаем, что там творится, что в моем творится, я знаю.

Вот к нам и присоединилось радио «Чистый Капи». Я приветствую всех слушателей на этом радио, которые сейчас слушают мой эфир. Приветствую всех вас, и я продолжаю свой эфир. У меня заказики есть, между прочим, заказывайте и вы заказики, которые на меня слушают на других радиостанциях. А пока у меня заказик от Славика 61-го с радио «Лидер». Ты, говорит, там в Тюмени, а он что-то в Твери, вроде в Воронеже он. Ну, в общем, такой заказик принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от Вячеслава. А от меня вам будет то, что ждут сейчас многие, у кого жара стоит. Ветерок.

Вот такая композиция прозвучала от меня. Но, девчонки, что я вам скажу? Всем внимание, у нас на радио находится одинокий мужичок. Так что смотрите, не упустите. Одинокий мужичок за 50. Ну, ничего, что далеко за 50, но все равно одинокий. Славик, принимай заказик свой.

Вот такой вот одинокий мужичок у нас есть за 50. Я же не кричу, что я одинокий мужичок. Правильно, Оля? А то там пишет, а ты-то. А я-то, у меня-то все окей. Никуда не стремлюсь, ничего, сижу ровно на диване. Ладно, не буду, а то сейчас как Остапа понесет. Я люблю тебя сильно, Данча, это тебе кричит нежное солнышко. Принимай быстрее.

Да, девчонки, языками почесать вы, конечно, гораздо. Экспонаты руками не трогать, да вы до себя дотронуться не даете. Да кто же из нас экспонат-то, вы или мы, мужики, а? Я никому не нужен. Ничего, найдется человек, которому я пригожусь. А вон у нас мужичок-то, который свободный, которому за 50, все еще за голубями бегает и кричит «Гули-гули!», так и заказал. Принимай слова.

Вот же девчонки, пользуются ядрёна кочерышка, что не могу ему ответить, потому что песня идёт. И начинают изгаляться надо мной. Оля, да и это моя мечта, чтоб меня баба изнасиловала. А то ведь вас зовёшь на сеновал, вы с кузнецом приходите, ёлки-палки. Вот как с вами разговаривать? А потом начинают, да вон нет, да вон да. Ой, ёлки-палки, вон нежное солнышко Данте пишет. Со мной до конца. Данте, ты насторожись, я не знаю, до чьего. Принимай.

0: Данча, это заказик был для тебя от нежного солнышка. От меня вам будет яблочки наливные. Девчоночки, покушайте яблочек наливных. Может быть, это самое, успокоитесь.
1: Степан Ильич, яблочко не хотите? Наливное.

Ну вот яблочками девчонок угостил, девчонки довольные. А Славик спрашивает, а ты помнишь вечер? Девчонки, кого из вас спрашивает, не знаю. Принимай, Славик.

0: Слава богу, я в Тюмени, а он в Твери, то есть в Воронеже. Поэтому ко мне эта девчонки не относится. А от меня вам будет горький мед. Ну, конечно же, в моем исполнении.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отлучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отлучаю от плеч и от губ отлучаю. Унижаться

плеч и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться.

унижаться любя, и не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

0: я уйду, если ты... Не уходишь.
1: А следующая композиция будет тоже от меня. И это будет «Солнечный зайчик».

0: Ой, как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился любознательный сосед. Дверь ко мне стучится рано, входит, скипаю газет. Удивительное рядом, так и бросится в куплет. На реке однажды летом сеть тянули рыбаки, и тонувшего поэта взяли в лодку из реки. Он в награду им за это стал стихи свои читать. Рыбаки тогда поэта в воду бросили опять. Много фильмов выпускают на классический сюжет. Фильм по Пушкину снимают, только Пушкина там нет. Жил бы Пушкин в наше время, увидал бы фильм «Метель». Сценариста с режиссером он бы вызвал на дуэль. Мстителей неуловимых. Люди вышли из кино. Вдруг идет фигура мимо, то ли она, то ли оно. И народ в смятенье, в страхе разбежался от кино. Даму в сапогах, в папахе кто-то принял за Махно. Заявление месткому тетя Нюра поддала. В заявлении просит суду безвозмездно 3 рубля. На месткоме так решили просьбу удовлетворить. Но поскольку денег нету, благодарность объявите. Вот я в новый дом вселился, был доволен всем вполне. Одному лишь удивился, нет розеток на стене. Их решили почему-то у паркета размещать. И теперь, как только утро, лезу бриться под кровать. А у соседей раньше часто, что не вечер, то скандал. Зять, хлебнувший 1,5, тещу ведьмой обзывал. А как маленький родился, начал по ночам кричать. Зять притих, остепенился, ведьму начал мамой звать. Выиграть москвич или Волгу наш завхоз всегда мечтал. Экономил очень долго, 50 билетов взял. Выиграл рубль, выиграл ручку и в сберкассе сел всплакнуть. Люди, я дошел до ручки, как бы мне свои вернуть? Эх, двое кумушек встречаясь, обсуждали целый час. Нет, послушай, дорогая, что произошло у нас. Подарила лотерейный куму свой билет кума. Кум теперь москвич имеет, а кума сошла с ума. Парарам. Эх, в детский мир пришла мамаша, с нею крохотный малец. Мы игрушку вам покажем, им промолвил продавец. И игрушку доставал он для 2-летнего мальца. Вдруг игрушка-то упала и убила продавца. Бабка на хоккей примчалась поболеть за ЦСКА, но билетов не досталось, говорят, ей нет пока. Бабка с гневом заворчала, мне не грех и пропуск дать. Ты узнай, кто я сначала, может, Кузькиная мать. Эх, плачет внучка, жалко деда, всем хорош, старик и мил. А недавно непоседа 10 суток получил. Дед на рынке, выпив малость, пнул старушку костылем. А старушка оказалась комсомольским патрулем. Эх, у приятеля веселья он квартиру получил. И отметить новоселье всех друзей он пригласил. За квартиру много пили до утра его друзья. И квартиру так обмыли, что теперь отмыть нельзя.
1: Я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.
0: Дядя бледный и печальный, тяжко горестно вздыхал. Бюллетень ему не дали, хоть он правду захворал. В ванной Эджин закрылся, водку залпом выпивал. А вместо сыра съел он мыло, пузыри всю ночь пускал. И баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба-баба- А мой приятель отличился, встретил девушку он днем. В тот же вечер поженился и привел супругу в дом. За шампанским сбегал сходу, а вернулся через час. Нет супруги, нет комода, есть записка «Фантомас». Эй, как-то старый дом ломали, портил улицы он вид. Пиротехников позвали, заложили динамит. Долгожданный взрыв раздался, задрожало все кругом. Старый дом стоять остался, рядом рухнул новый дом.
2: Да, вот и женись после этого, какой-нибудь фантомас окажется, да еще и все из дома вытащит. Вот, девчонки, не обратили внимания на Славика, Славик обиделся. Да горит, говорит, оно все огнем. Принимай, Славик.

0: Вот что мой эфир делает с людьми. Ирчонок у нас наконец-то решилась выйти замуж. Правда, почему-то говорит, женюсь. Но, по-моему, девушка выходит замуж. Принимай, Ирчонок.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки.

0: со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Вот так вот женятся, а подружек не забывают. Молодец, Ерчонок, понимаешь, что надо мужику. Ну, девчонки, не зря же говорится, что на моем эфире не только вы запьете, но и закурите. И Слава сразу же хочет угостить дам сигаретой. Угощайтесь.

опять не судьба. Видимо, ей нужен другой. Ну почему и на этот раз ей достался не холостой?

Вот такая вот дама, которую надо угощать сигаретой, прозвучала у нас на радио Лидерьет. У меня был заказик от Славы. Ну что ж, Слава, сейчас я от себя поставлю. Моя девочка.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня, а Яричонок заказал и говорит, бежит река, пушай бежит.

Да, Ерчонок, странная женщина. Вот так, говорит, справки и запишите. Это все гулящая да гулящая, да? Любви нет, но кавалеров куча, слушай. Ладно, дальше не буду, то меня сейчас понесет. Нежное солнышко для всех дарит малиновую ладу. Смотрите, не подеритесь, принимайте.

Так, заказики я больше не принимаю. У меня еще есть заказик. И это будут губы Наташки от Славика. Видимо, очень сладкие были, что до сих пор их помнит. Принимай.

Ох, как хочу тебя я целовать, ой, как ты мне нравишься.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь и пожелаете им то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме счастья, кроме здоровья, кроме всех благ, еще желает и вот это.

0: И снова всем привет-привет, а вот я, диджей Малайя, как всегда с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики, но уже получается не 2, а уже поменьше, пока вот этот вот джингл играл, и уже получается, что меньше. Спасибо Сергей72 за его эфирчик, ну и настало мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с каждым поздороваюсь. И поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, это у нас Ивчонок, Лена Пернова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Я-145, Юзер265 и Юзер454. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, заказиков пока что нету. Я буду ставить от себя. И первая композиция будет у нас «Филатов и Карась». Включи музыку.

И это у нас были Филатов и Карась. Включи музыку. Так, я всех приветствую, приветствую, кто к нам только присоединился и присоединяется. Приветствую, приветствую. Я очень рада вас видеть, что вы присоединились на мой эфирчик. Так, давайте следующий с вами послушаем. Это у нас будет группа 3.8, нейросеть.

у нас была группа 3-8. Нейросеть. Так, и у меня есть заказик. А диджей Данчо, это будет у нас Сергей Лазарев в самое сердце. Принимай.

И это прозвучало на заказик. А диджей Данчо, Сергей Лазарев, «Самое сердце». И давайте от меня тоже послушаем Сергея Лазарева. Это будет у нас композиция тоже. Точнее, ну, я имею в виду Сергей Лазарев. Я не могу молчать.

0: И это был Сергей Лазарев.
1: Я не могу молчать.
0: Так, следующий тоже будет у нас. От него композиция «Ароматом».

И это у нас был Сергей Лазарев с композицией «Ароматом». Давайте еще две композиции послушаем. Кэфис с композицией «Too Late». И вторая «Невилла Флау».

Позвучали две композиции. Кэфис Too Late и вторая Невира Флау. Давайте две следующие. Танго с композицией Light и вторая Фишвеймер и Эйни Love Face Like You. Слушаем.

Прозвучали у нас две композиции. Кэфис с композицией Too Late и Невилла Флау. А, нет, это уже были. Точнее, Tango Lights и Фриш Виммер и Ренни Love Feels Like You. Давайте еще две. Точнее, три давайте послушаем. Электронное солнышко, ой, любовь деревенская. Танцевальный Колян шашлычок. И Роба Коста, рука в руке. Слушаем.

Так, и это у нас были, точнее, композиции. Так, несколько у нас позвучали. И у меня позвучал заказик. А диджей Данчо, это был у нас Аркадий Кобяков, «Любовь моя, как лебедь белая». Хочу поприветствовать к нам. Присоединился Форвард. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рада вас видеть. Так, сейчас я сохраню. Так, и найду заказик. Если его нет, тогда придется мне скачать. Так, есть. Так, заказик у меня будет. Так, а сколько он там по времени идет? Потому что я вот посмотрела, вот у меня 4 минуты 32 секунды идет. Потом что-то 5 минут. 5 минут 10 секунд, потом 3 минуты 47 секунд. Нет, я имею в виду по времени, сколько идет. 4 минуты 32 секунды, 5 минут 10 секунд, 3 минуты 47 секунд, 3 минуты 37 секунд. Ну, давайте я вот это тогда поставлю. Так, заказик у меня будет от Форварда. Space, Just Blue.

прозвучал у нас заказик от Форварда, группа Space, Jazz Blue. Так, следующий заказик у меня прозвучит от DJ Danchu, Влад Порфиров, «Неистовая любовь».

Прозвучал заказик у нас от диджея Данчо. Влад Парфенов, «Неистовая любовь». Давайте от меня послушаем, будет у нас. Space Wind. Или Wind. Не знаю, как правильно читается. Space Wizard.

И это у нас была группа Space Wind, Space Wizard. Так, давайте послушаем от меня еще две композиции. Первая будет Dante с композицией «Тесно», и вторая Мари Краймбери «Ты помнишь». Слушаем.

Позвучали у меня три композиции. Я извиняюсь, я отходил, поэтому я не поставил заказик. Так, это у нас позвучали Данте «Тесно», «Май Краймбери, ты помнишь», и «Шаман, она того стоит». И у меня есть заказик от Форварда. Это будет... Так, он у меня скачивался, по-моему. Сейчас обновлю. Ой, чё, я не скачался, как ни странно. Странно. Я думал, он у меня скачался. Может быть, он где-то в вышине где-то стоит. Этот заказ. Я сейчас посмотрю, точнее, вот эту композицию.

Что-то как-то не странно, оно у меня что-то не скачалось. Я не знаю, попробую сейчас я что-нибудь удалить. Может быть, если я сейчас удалю, и она у меня скачается, я не знаю. Или с другого сайта попробовать тогда. Тогда скачать. Потому что что-то вообще, говорит, это у меня она не скачалась. Сейчас я попробую на другом сайте ее скачать. Сейчас. Сейчас, вот.

Нет. Смешно. А почему я что-то вообще не понимаю? Скачиваю, она почему-то не скачивается. На двух сайтах я ее скачала себе, к себе на компьютер, у меня скачалась. А так? Так, как там называется она у меня?

Так, я извиняюсь, у меня там шум. Человек такой бестолковый. Не думает, что делает. И поэтому такой шум был. Так. Сейчас попробую, я не знаю. Надо на каком-то еще сайте скачать. Попробую еще скачать. Потом на другом. Так. Потому что как что-то странно, почему у меня вот так вот не скачалось. Попробую еще другой найти и скачать тогда. Нажала. А, вот все. Так, сейчас посмотрим. Посмотрим. Скачается или не скачается. Если не скачается, я даже не знаю, что делать.

Один файл вообще написано, что он может быть опасен. Ну, надо его удалить тогда. Отмени загрузку и удалить. Так, сейчас посмотрим. Я надеюсь, что скачается. Тоже что-то. О, все, скачался. Так, заказик у меня будет от Вовода. Георгия. Или Джо. А, Джоджи. Дом, который стоит там.

Позвучал у нас заказик. Джорджия, дом, который стоит там. Вот это, вот это вы написали. Но я отходила, поэтому я... И это, как сказать... Не могла ответить. Так, давайте пока от меня послушаем. Пока заказиков нету. Так, это у нас будет... Добромирова, твоя королева.

И это у нас была Добромирова, твоя королева. Так, давайте следующую послушаем. Светлана Тернова, «Мальчик мой».

Так, это у нас была Светлана Тернова, «Мальчик мой». Давайте следующий от меня еще послушаем. Будет у нас «Эсэсси», «Сердце Феникса».

И это у нас прозвучала сессия «Сердце Феникса». Давайте еще ее следующую композицию послушаем. Это у нас будет «Небесные стражи».

И это у нас прозвучала группа «Сессия», «Небесные стражи». «Небесные стражи». Так, давайте еще вот эту послушаем, и я потом с вами попрощаюсь, и уже буду, точнее, поставлю уже заключительную композицию. Матрешки, сяду в тачку.

И это у нас была группа «Матрешки» с композицией «Сяду в тачку». Я хочу с вами попрощаться. Услышимся с вами уже в воскресенье в это же время. С 20.00 до 22 часов. Точнее, до 22.00 проведем эти 2 часа. И я буду принимать ваши заказики и выполнять. Как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Rectal.
1: Мой джингл. А значит, я в эфире, ваш диджей Данчо. Готов выполнять ваши заказики, которые я уже вижу. Они потихонечку ко мне уже начинают поступать. Я сейчас буду треки потихоньку искать и добавлять в плейлист. Ну а первый трек от меня прозвучит. Так, сейчас я бы... Короче, прозвучит трек 2000-х, потому что хочу вам дать немного ностальгии, прозвучит фристайл. Вот, и также напоминаю о том, что вы не стесняйтесь и пишите свои музыкальные пожелания. Вот. А трек уже ставлю.

0: Вот такой вот трек был.
1: А сейчас я выполняю новый свой следующий заказ. Он мне прям прилетел в начале эфира. Это будет трек «Феникс» от красивого слушателя с неймом «Олд Борн». «Феникс» уже в эфире.

следующий заказик я выполняю с удовольствием. Прилетел от Снежки. Она просит Светлану Федорову заглянуть в паспорт. Кавер ее. Но я с удовольствием выполняю твой заказик и ставлю данный кавер.

на вот композиция задорная такая звучала от Светланы Федоровой. А я сейчас сделаю вам небольшой сюрприз. Сейчас вы все сами услышите. Сейчас я тут настрою немножечко.

0: сейчас я немножечко не то. Так, добавит ли? Так, все, я смог это сделать, поэтому Светлана Федорова со мной на связи. Если ты меня слышишь, скажи что-нибудь. Чем?
1: Нет, я что-то тебя тихо слышу.
0: А это в бочке. Я тебе вот так вот сделаю. Вот сделаю.
1: Угу.
0: Поэтому... говори, что ты хочешь сказать, и тем, кому понравился твой кавер, а кавер тут понравился, твои каверы многим понравились, поэтому можешь что-то сказать. Ну и заказать песню, естественно, так как ты в эфире. Все, я тебя выложу.
1: Всем привет-привет, с вами Света. Я очень рада, что вам нравятся мои каверы. Мне очень приятно, буду стараться радовать вас и дальше. Хочу передать привет и всем, кто меня слышит, всем, кто меня знает. Может быть, меня здесь знают. И хочу передать отличного вечера, летнего, теплого, солнечного настроения. И пусть сегодня прозвучит песня группы «Блокбастер» «Наше лето». Всем хорошего эфира, точнее, настроения. А диджей Данчо, отличного эфира. Я к вам еще вернусь.
0: Да-да-да, все верно. Она вернется, потому что она планирует тоже войти в нашу команду на радио, поэтому ну, трек «Три света» я поставлю, то, что ты у меня заказала, поэтому трек уже в плейлисте, поэтому принимай свой заказик.

Так, вот такой вот замечательный трек. А следующий заказик прозвучит от Oldboard. Он просил трек замечательный поставить для Снежки. Ну, я этот трек обязательно поставлю. Нашел я этот трек. Только ремикс нашел, к сожалению, но надеюсь, тот трек, если тот не тот, то напишите мне, если что, в личку, но надеюсь, тот нашел.

Я такой замечательный трек прозвучал. Ну а следующий я поставлю заказик от Снежки. Она просит интересную песню. Она просит песню, которая называется «Мальчик хочет в табло». Ну ладно, поставлю. Поэтому слушаем трек «Пост-студио. Мальчик хочет в табло».

Вот шикарный трек. А я ставлю следующий музыкальный заказик от слушателя Outboard. Это будет моя Мишель, город ангелов. Принимай.

пока ищу интересные музыкальные заявочки. Я поставлю заказик от Снежки. И это будет трек Александр Малинин. Когда ты сбрасываешь платье для диджея Олдборд.

Вот замечательный трек прозвучал. Вот. А, следующий трек. Следующий трек прозвучит. От DJ Oldport для Снежки. Сейчас я трек добавлю. Так что все, трек готов. Попросил, он меня сначала другой трек заказывал, но он тот трек, который он первый раз заказал, он немножко не в формате станции, поэтому я попросил его, мы заменили трек. Поэтому, Снежка, принимай.

Вот такой вот замечательный трек прозвучал. Ну а следующий трек мы послушаем. Тоже самый интересный трек. Очень классный трек мы послушаем. Это будет «Танец маленьких утят» для Диверсанта от Снежки.

Зазвучало. Я пока поставлю трек, который заказали для меня. Трек Days, там рабочий.

Ну а теперь я поставлю свой кавер на песню. Песню. Какая-то будет песня. Конечно же, это будет песня «Милашка». И после этой песни я поставлю тоже интересные заявочки, интересные музыкальные композиции. Поэтому слушаем «Милашка».

Вот такой вот классный трек прозвучал. А я напоминаю то, что спасибо всем заявочки. Спасибо тем, кто заказывает замечательные композиции. Вот, а я... Я поставлю трек сейчас. Сейчас он у меня загрузится. И поставлю, потому что DJ Outboard попросил для Снежки. Надеюсь, трек я тот нашел. Так, очень надеюсь. Оригинал написано, да, все тот. Как говорится, Снежка, принимай. Для тебя тут заказик заказали. Виснет у меня чуть-чуть сбой немножко, да, система.

я выполняю заказ от нежного солнышка. А какой трек? Но вы сейчас сами услышите, трек будет для Снежки. Так что трек сейчас прозвучит. Делаем. Поехали.

замечательный. От нежного солнышка для Снежки. А я поставлю следующий трек. Потому что слушательница с никнеймом «Твоя» просила песню «Осколки любви». Я выполню этот заказик.

Все-таки трек не хочет у меня загружаться, поэтому прозвучит заказик от меня для всех, пока я треки ищу. Стас Михайлов, Артик Асти, я буду ждать тебя.

какой трек прозвучал, а я поставлю... У меня тот трек что-то не хочет скачиваться. Я поставлю другой трек, надеюсь, тоже нормально будет для слушателей.

0: Вот трек. А я поставлю добро. На часах 0-0. Красиво снежка. Вот как раз заявочки уже потихонечку нахожу, которые мне накидали тут. Поэтому сейчас все будет. Поехали.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На

пролитую слезу из будущего принесу, вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна —

немножко была техническая неладка, простите меня, интернет улетел у меня. Но сейчас все нормально, все отлично. Следующий заказик прозвучит от меня для Снежки и Алинки, поэтому слушаем.

0: Ну а случится с ником твоя,
1: заказала песню.
0: Группа 3/8, смотри в мои глаза. Поэтому сейчас я этот трек поставлю. Поехали.

кто-то ждет. Не уходи, постой. Я наконец-то жив. Я наконец живой.

0: какой трек?
1: Прозвучал. Я включу следующий трек. Он прозвучит для Снежки от слушателя Outboard. Если хочешь остаться, дискотека вариант.

0: так.
1: Я немножко не тот трек включил, извиняюсь, Олдборд. Но надеюсь, с юмором вы восприняли этот трек. Вот. Но исправляюсь, поэтому принимай еще раз такую же нормальную версию.

следующий трек прозвучит дословно тянется с ником Пая, Красивая Снежка, это будет трек «Уметь не плачь». За четный трек, кстати, спасибо. Поэтому включу. Поэтому сейчас все будет.

я поставлю следующий музыкальный заказик. Попросила нежное солнышко для Алины. Она попросила песню «Аромат дорогой». Так что, Алинка, принимай.

Следующий трек попросила слушательница твоя, это Осман Борсов, «Две души». Классный трек, между прочим. Поэтому мне самому нравятся эти треки такие. Поэтому я рад. Спасибо.

класс на треки. Я ставлю, надеюсь, всем, кто со мной. Спасибо вам. Я следующий трек поставлю. Будет тоже классный трек. Этот трек вы сейчас услышите.

Снежка просит для Алинки что-нибудь L24. Но я поставлю. Сейчас я подберу песенку. Подберу трек ATX24. Ну пусть будет трек «Уголек». Так что, Алинка, принимай от Снежки композицию «Уголек» LX24. Поэтому мы зажигаем, и мы не грустим.

следующий трек попросила нежное солнышко. Она просит Анивар. Ну, поставлю я Анивар тебе. Раз просишь.

0: biraz geçeyim.
1: Bahsedecek misin? Полюбившийся группы на радиостанциях Radio Leader, Ночь Любви и так далее, то есть на наших радиостанциях. Многие любят эту группу. Прозвучит новиночка от группы «Музыкальный поток». Песня «Удивила мужа». Поехали. Буквально новиночка вышла 3 дня назад.
2: Так, девочки, пришло? На картинке это было похоже на королеву ночи. А в реальности, ну сейчас посмотрим, кто тут королева.

расписались ножницами в ряд, разрезали к чертям собачьим этот адский наряд. Сидим на кухне в майках старых, едим ночной багет. И он сказал: ты в них, родная, прекрасней всех планет.

0: Учился коту играть. Ой, все, в следующий раз куплю пижаму с начесом.
1: Вот, позитивный трек был. Давайте, раз уж такое дело, запишем следующую новинку от группы «Музыкальный поток», потому что она тут многим полюбилась на радио, поэтому слушаем «Пенсия, великий капитал». Тоже буквально недавно вышел.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

трек. Был, дайте ход пароходу. А следующий трек прозвучит для Сергея Беляева 48 и Снежана Черновой «Город Тверь».

закончилась бы история, но случай помог один. Он пригласил поужинать, а я забыла блин.

Теперь, пожалуйста, у меня будет последний трек сегодня, как обычно, как я привык заканчивать. Треки я ухожу с своим выступлением, а с вами был DJ Данчо. Услышимся мы с вами, родные, через 3 дня.

Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ранние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.